0: 上点洋车中啊，上点俺今天喊了才个记得，多行的，
1: 给我洗，给我洗，呀，给我洗的，给我洗，再来洗，给我洗的，陆队长，再来洗洗，给我洗上，兄弟们说啊，给我洗兄弟们，再来洗，给我洗，兄弟们说啊，兄弟们说啊。Беги, беги! Я! Тарекишта! Пикошта! Йоси, Йоси!
0: Тинь хала, тонжуэ!
2: Тинь хала, вегету!
1: Йоси, Пикошта!
0: Тинь хала! Тинь хала!
1: Тинь хала!
0: Тинь хала! Тинь хала!
1: Катя, со!
0: Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь
1: хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! Тинь хала! 他们俺就连是被那哈的，那个谢主哎，他都好多能力买不起，现在解不了嘞。
0: 没解别解解不起，你那直接的个很正常事。
1: 这是怀疑，你那些直接听说看这里边年薪个月，你那他都都是他的错的，没解别解解个了不？你那查不消，俺还要向公司公平规矩的，没得个一级所监督起个耶，没所解解个了不？我有个才监督也要嘛嘞。
0: 来，时间完了，你还没解呢。
1: 教授，教授。
3: 小牛逼！你看这路光到哪的？
1: 你还说啥哎？不听说，说不听说，俺听不说。说说
4: 说说说
3: 说
4: 说
3: 说说说
4: 说说
3: 说说说
4: 说说说说说
5: 说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说